0: Радио. Радио. Азия Плюс.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах, но...

0: наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

Как сообщает Белгидромет, сегодня в стране облачно с прояснениями, местами дожди. В Бресте и Гродно плюс 19, в Витебске 22 выше 0, в Гомеле до плюс 23. К этому часу все. Я Полина Войтихович. Бодрого утра!

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: Если друг оказался вдруг

0: Аудиосторис.
1: Современные молодожены отправляются в первое совместное путешествие, не подозревая, что продолжают древнюю традицию. У римлян свадьба была юридическим актом. Семьи заключали договор о выгодном союзе. Торжества включали поедание хлебов и жертвы богам для законности брака и плодовитости. Эти обряды укрепляли связи, но не предполагали уединения супругов. Романтика тогда роли не играла. В Восточной Европе и на Руси молодым дарили бочонок меда весом около 10 килограммов. Согласно традиции, молодые должны были съесть мед или выпить сделанную из него медовуху в течение первых 30 дней супружества. Считалось, что это укрепит семью, улучшит их здоровье и способствует зачатию. Свадьбы проводили летом после Ивана Купалы, когда заканчивались полевые работы. Первый месяц совпадал с липнем и серпнем, щедрым временем меда и плодов. Обычай идеально вписывался в природный цикл. Путешествия, как часть медового месяца, появились в конце XIX века. Элита уезжала за уединением. Традиция прижилась, породив туристическую индустрию для молодоженов.
0: Audio Stories.
2: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу.

от ветров и стужи. Петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нами покочуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет,

прожитой без тебя, будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя, кажется мне пустым.